0: 但这一政策在自民党内遭遇强烈反弹，据称多达60%议员持反对态度，已有议员公开割席。共同社认为，尽管高市致力于长期执政，但当前围绕消费税减税方案，日本自民党内的所谓高市一强的状态已经开始显现松动。
1: 这个高市政府的政经济政策，它的一个突出特点呢，就是经济逻辑呢要让位于执政逻辑或者政治逻辑，民生需求呢要让位于政权巩固的这样的一个需求，所以它是一个政治导向型的这样的一个取向。那么在这种情况之下，你就可以看到，为什么政府一边要推行扩张型财政，另外一方面央行却要搞紧缩性的货币政策？为什么这个民生的需求，这个民生改善的需求如此之高，但同时呢，政府却要把宝贵的财政预算花在扩军备武上？这样一种左右互搏、南辕北辙的政策，实际上能够体现出来它的一个内在矛盾和逻辑上的一个病根。
2: 据日本共同社报道，作为长期利率指标的新发十年期日本国债收益率今天一度升至2.945%，创下1996年十月以来的新高。国债收益率与价格呈反向关系，收益率升高意味着债券价格下跌。近期日美两国联合干预外汇市场，日媒分析称，市场对日本央行提前加息的预期升温，以及美国长期利率上升引发连锁反应，是日本国债近期遭投资者抛售、价格下跌的主要原因。再来看到，近日俄罗斯总统普京首次登上俄日争议岛屿，俄称南千岛群岛，日称北方四岛。17号，俄罗斯外长拉夫罗夫在与加纳外长阿布拉夸会谈后举行的记者会上，就日本抗议普京登岛一事进行评论。他表示，日本正试图改写国际法，逃避历史责任，这引发极大的担忧。
3: если пытаются сейчас японские коллеги переделать международное право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз, если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию, по крайней мере так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая уже пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено Конституцией до сих пор. Это, конечно, вызывает большую тревогу. Но если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я посоветовал бы лучше заняться своими делами у них.
4: 俄总统普京13号首次登上俄日争议岛屿，日本首相高市早苗随后提出强烈抗议。日本外务大臣茂木敏充召见了俄驻日大使，作为回应，俄方召见日驻俄大使，但日本大使馆却以种种理由称其无法前往俄外交部。
3: Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити, ее министр иностранных дел, квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли этого. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп, и в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
4: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃17号向塔斯社表示，被召见的日驻俄大使计划于18号前往俄外交部。
2: 好的，相关话题我们再次进入今天的第二段媒体焦点环节，有请小俊。
5: 好的，谢谢陆博。普京近日首次登上俄日争议岛屿南千岛群岛，并罕见地评论俄日关系。日本政要多次在不同场合提出强烈抗议，两国关系因为岛争话题而恶化。我们接下来看看国际媒体的评论和分析。澳大利亚广播公司呢认为，普京此举具有